Das ist eigentlich ein Gebet auf Russisch. Ich habe eigentlich nicht vor zu übersetzen, aber es geht darum, vergib uns, Gott. Vergib uns, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir nicht schätzen, das, was wir haben. Прости нас, Бог, когда мы недовольны, когда мы сердимся по пустякам. Прости нас, Бог, когда мы своевольны, что жизнь проводим мы совсем не там. Прости нас, Бог, когда людей мы судим, совсем не понимая, что у них внутри. Прости нас, Бог, когда родных мы губим, им отдавая только часть своей любви. Прости нас, Бог, что закрываем уши, когда проходит нищий мимо нас. Прости нас, Бог, что оскверняем души, когда выходит только грязь из фраз. Прости нас, Бог, что мы любовь святую оставили, ту первую, мой царь. Прости нас, Бог, что все мы зачастую твердим лишь по инерции «Тебя люблю я». Прости, Господь, что не заботимся о ближних, не кормим словом, не приносим свет. Прости нас, Бог, что в жизни много лишних, мы оставляем в людях свой лишь след. Прости нас, Бог, что не голодные по слову, мы все учителя, не нужно нас учить. Но Ты, наш Бог, прощаешь нас и снова нас продолжаешь все-таки любить. Великий Бог, молю, очисти наши души, вложи свою любовь в наши сердца. Ты научи нас, Бог, прощать и лишь Тебя слушать, чтоб нам, Господь, быть с Тобою до конца. Аминь.